Охеть Парос, Зембриген, Енклошанс, а в Амстердам ми сангрехтен.